А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Тоскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: Не знавший знаки зодиака, был забияка, забияка.
1: Зачем же я тебя придумала? Ведь я в бреду была, в бреду была. Пришел спросивший аюрведи, и предались мы аюрведе.
0: А ночью пели нам цикады, а после ели мы цукаты. Ты приходила лишь ненадолго, только ненадолгать.
1: Мы кровь свою отлили в доллары, ведь мы не доноры.
0: Но вызов к нам придет с Афона, а не с Айфона, не с Айфона.
1: Уйди, лебедку, подарив мне в угоду рифме, в угоду рифме.
2: Поэтический тандем Федор Нестеров, литературный псевдоним Феофания Малибу и
3: Марина Веринеевна Хлопунец, литературный псевдоним Альварес Тюрембрюк.
2: Вострякова, Бостон, 2009 год.
4: Уа, 信じられんわ. ほんまにスタジオに来てもうた.
5: クレイジーだよね. 歌えないって言ってもいいかな.
4: なあ、カンカン. おもろいってやってみようや.
5: ところでさ、 この人たち誰だろう?
4: なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで. サウンドはほんまバカっぽいで.
5: 待って。 でもさ、これって家に帰ったっても誰も信じないよね.
4: せや、 写真撮ろうや. トロトロ。
5: ほんならやってみようか。
4: Here we go!

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

0: 睡觉。
1: В исполнении артистки Марии Прохоровой прозвучал четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».
2: Веб-радио «Чипльдук». Мечта наших дедов и отцов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

trust, integrity,

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипыльдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипыльдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипыльдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем. Один баран, два барана, три барана, четыре барана, пять баранов, шесть баранов, семь баранов.

0: дорогие друзья! До Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

0: коммерции и финансах. Манишка. От английского money.
1: Please give me some money.
0: Небольшая денежная сумма, мелочь на карманные расходы или жалкая подачка. Манишка.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

0: Звездные моменты нашего спорта. Футбол. Россия, Андорра. Первый тайм, 7-я минута.
1: Так что у андорцев состав, если и меняется по ходу времени, то не так сильно, как, наверное, у многих других сборных. Выбирать особо не из кого. Но об этом чуть позже. Момент и гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: И, естественно, наши многочисленные радиослушатели захотят услышать этот гол в замедленном повторе. Ну что ж, вот он.
1: Но об этом чуть позже. Момент. Гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: Звездные моменты нашего спорта.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Quick News на радио Чипльдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипльдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. В Сельта забило 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Ржановского получил приз на фестивале Ванси. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. С начала июня в Москве выпало больше 2 месячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью ковид. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Эксплуатация ЦСКА предложила аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум офис, как вирус подсказал новую планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В ней труда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новые авиабомбы комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Локов проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Диетолог назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книг с секретными данными. Гитара лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп отверг причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день. Неизвестные забрали дом к лидеру другому Трумп. МВД Беларуси сообщил о задержании 270 участников предвыборных пикетов. Британия в результате нападения мужчины с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавшие без порядков офицеры объявили обвинение. В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидрометцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Главный тренер ЦСКА почувствовал недомогание после разгрома от Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Донецкий Шахтёр стал 13-кратным чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско Форт Пинсов снизили памятник автору США. Московские врачи прилетят с Байкаля для помощи борьбе с COVID-19. Богатейший человек Азии вошел в топ 10 миллиардеров мира. Богатейший человек Азии уже вышел из топ 10 миллиардеров мира. Это были Quick News на радио Чипльдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипльдук.

that clear day. On that clear day, you can see forever.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки. —

too much.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, некто Леха в собаке, в одно слово. И видите ли, в пятницу после 20.00. А мы ему в четверг после 20.00 по Питеру.
4: Да.
3: А вот ничего, что мы не в пятницу, а в четверг после 20.00 позвонили по Питеру.
4: Это вы о чем?
3: Это мы...
5: О времени звонка.
3: Звонка. Вот Леха в собаке, это вы в ней находитесь или некто другой?
4: Я.
5: Ну, так, как вам в ней?
4: Ну, достаточно удобно.
5: И давно вы там?
4: Гавкаю на прохожих.
5: Давно вы там?
4: Ну, где-то... Годика 3, наверное.
3: Угу. А это что, вот как это?
5: Да вы просто в костюме собаки все время вот такой у вас фишка, да?
4: Да.
3: Ну это как вот зазывалы у меховых магазинов или у кафе, такая работа?
4: Это не работа. Это образ жизни.
3: А, образ жизни. Ну тогда понятно. Но сейчас вы, Леха, не в собаке, а в чипальдуке. Вы поняли, да?
4: Да, я понял.
3: Ну хорошо.
4: Это так
5: вам, наверное, нравится собачий час.
4: Собачий я даже не слышал.
5: Да вы что?
3: Услышите. Да. Вы, наверное, не очень много знаете, так сказать, плейлист радио «Чебульдук».
4: Да нет, вроде хорошо. Знаю.
3: Хорошо. Значит, все-таки сейчас вы чем занимаетесь?
4: Кошку глажу.
5: А можете ее...
3: Живет как кошка с собакой.
5: Да.
4: Кошка с собакой, да.
5: То есть вы в собаке гладите кошку?
4: Да.
3: А в кошке это какая-нибудь Люда в кошке или Маша?
4: Маша, да. Маша в кошке.
3: Маша в кошке и Леха в собаке.
4: Да, Леха в собаке.
5: Это такие игрища, да, у вас?
4: Да.
5: Ну что же, очень интересно.
3: Ну, это замечательно. Очень такой час живности на радио «Чебульдук».
5: Ну, а можете что-то, если уж вы в собаке, как-то наш собачий час поддержать, как-то что-то от имени собаки, как-то высказаться?
3: Ага. Так. Это сигнал точного времени как раз. Ну, немножко.
4: 6 должно быть.
5: 6, да. Давайте тогда про.
3: Да, а 6-й мяу, ваша кошка пусть издаст мяу. 6 гавов.
4: Я не знаю, как ее заставить, она только мурчит.
3: Мурчит.
4: Могу вам мурчание, если.
5: Ну давайте. Вы гавканье, она мур.
4: Слышно было, нет?
5: Ну да, фряканье какое-то.
3: Да. Тут, конечно, можно заподозрить и енота, и лемура. Мало ли, что вы нам подсовываете под видом ничего. Кошки.
4: Будете вводить еноте час, лемуре час. Много вариантов.
5: Ну, инструмент какой-то, кроме кошки, у вас есть под рукой?
4: Машинка стиральная.
5: Старая?
3: Вот, давненько.
5: Вятка? Эврика?
4: Игнис.
5: Игнис.
3: Игнис, да, мы еще не слышали.
5: А давайте, она...
3: Давайте ставьте на режим.
5: Отжим.
3: Да, отжим или отжим, как вам лучше.
4: Отжим, ну вот отжим еще не работает.
3: Пока а отжим работает уже.
5: Нет, она же, наверное, в процессе, в да, процессе? У вас еще
4: да,
5: только...
4: Да, конечно, запущено.
3: Ну что ж, приятно, мы скоротали несколько минут. Слушатели, я думаю, очень рады, потому что
5: кошка
3: музыка поднадоела.
5: Кошка будет очень довольна, поскольку ее будет опять гладить наш замечательный радиослушатель.
4: Я вам могу вот стуки поставить, если вам интересно.
5: Кого?
4: Вот, все, кончилось.
5: Как?
4: Вот отжим пошел отжим.
5: Ну-ка.
3: Была вибрация, видимо.
5: Вот сейчас она идет.
4: Вот такой он.
5: Не, ну это не вятка. Я помню Эврика.
3: Слышно.
5: Вот Эврика была машина. Вот это был отжим. Это был отжим. На нем можно было танец живота. Садишься, и тебя так расколбашивает всего. Это же целый прям... А это что? Даже не слышно ничего. Ну что это такое? Не те, понимаешь, стиральные машины пошли совершенно. У вас что-нибудь вот есть такое вот сейчас действительно перед глазами, что можно постирать, а вы и знать не знали?
4: Ох, у меня перед глазами очень много вещей. Расческу, например.
5: Ну, расческу постирать.
4: Да. Что-нибудь, я не знаю. Очень много всяких вещей перед глазами. Ноутбуки.
5: Не опасно.
3: Можно помыть килограмм 5 картошки, например, загрузить.
4: Не знаю. Она почистится сразу.
3: Почистится сразу, да, и отмоется.
5: Хорошая история.
3: Что еще?
5: Молодая станет картошка-то.
4: А если воду погорячее поставить, то и сварится еще.
3: Хороший ноу-хау.
5: Давайте попробуем как-то провернуть это. Картошку.
3: Леха из Санкт-Петербурга придумал хороший способ чистки и варки, мытья, чистки и варки картошки в стиральной машине на горячем режиме 600 оборотов.
5: И это будет, знаете, как тираж спортлото немножко. Барабан крутится, там картошка гремит. Знаете,
4: и
5: вот
4: цифры появляются.
5: Да, и цифры.
3: Там картошка в мундире. И мундир постирается заодно.
5: На этой креативной ноте мы будем прощаться на...
3: С Лехой.
5: Увы.
3: Который в собаке и в таком релакс-настроении на радио Чапульдук помог скоротать вечер под белые ноченьки.
4: Спасибо вам, что позвонили. Звоните еще.
3: Будем обязательно, рады. Обязательно.
5: Покедова.
3: Пока.
5: Пока.

понарошку, счастье кружку на ладошку положу, аккуратно с красным бантом я обертку развяжу. Аппетитно, очень сытно эта форма всех влечет. Ароматный и приятный получаю я зачет. Белый, алый и заметный, очень ладный, а молодец. Для девчонок заменяю лучший в мире леденец. Просто ласково потрогай кончики моих ушей. Ты запрыгаешь со мною выше кожаных мечей. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о. Карамельки и ириски тают прямо на глазах. Если я скажу «вы киски», слышу только «ах, ах, ах». Невозможно, очень сложно оторваться от меня. Осторожно, съев кусочек, уверяю, ты моя. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко.

0: Я таю так легко.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
2: Просто ласково потрогай.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Великобритания, Лондон. Вечер пятницы. Клерки крупных банков и финансовых корпораций расслабляются в конце тяжелой трудовой недели в одном из любимых пабов в районе лондонского Сити.
2: Thank you.
3: From your lap now, Jack!
4: Wonderful.
2: May I have one beer, please?
4: Splendid.
5: Yeah.
6: See you around the boat.
7: You're changed now.
5: Bye-bye.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

0: радио Чипльдук. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире радио Чипльдук, и у микрофона с новостями Прохор Степанов. Посольство Мексики в Российской Федерации значительно сократило время рассмотрения визовых заявок россиян с срока до 12 дней, сообщил посол Мексики в России Альфредо Перес Браво. Как сообщил дипломат, по статистике посольства в этом году будет выдано около 6,5 тысяч виз. По словам посла, власти Мексики не только приветствуют рост туристического потока из России, но и приток российского капитала в мексиканскую экономику. По его словам, в последние годы гостиничный бизнес в Мексике активно развивается. Кроме того, в последние годы в стране развивается система так называемой «морской лесницы», когда турист может путешествовать на яхте вдоль побережья по желанию, останавливаясь в отелях через каждые 50 морских миль, сообщил Альфредо Перес Браво, передает РИА Новости. На сегодня это пока все. Это был краткий выпуск новостей. С вами был Прохор Степанов. Будьте здоровы и желаю удачи.
2: 2, 3.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Брно. Чехия. Билли Фицджеральд.
4: Алло.
3: Это Брно город?
4: Так точно.
3: А это Чипльдук.
4: Не шутите?
5: Нет, не шутите,
3: а это
5: радио.
3: Внучок Эллы Фицджеральд по имени Билли?
4: Но я в Брне точно. Я вам дал мой номер, но это очень удивительно, что вы позвонили.
3: Подождите, то есть вы дать Брне... номер это совсем да, вот не, даже делает
5: а
3: странным.
5: А вы давали назов. Номер, чтобы что случилось?
3: Чтобы что? Чтобы...
4: Чтобы
3: он был,
4: узнать, правда ли вы, что вы позвоните или нет.
5: Правда, до свидания. Сеанс окончен.
4: Нет.
5: Ну что у вас
3: в Брне, что хорошего?
5: Нет, у нас нормально, что в Брне сейчас?
4: Ну, в Брне все прекрасно. Дождь немного.
5: То есть не холодно, да? То есть достаточно так влажно?
4: Да, что-то важного. Ну что, леса здесь очень много. Вот я на лесника точно как раз учусь.
5: На лесника учитесь, слушайте, расскажите, как сейчас учат на лесников?
4: Русских очень много здесь.
5: Но это всегда было.
3: Полны
5: леса. А как вот вы учитесь на лесника? Расскажите, это вот что надо? Какие предметы вы изучаете?
4: Ну, например, зоологию, дендрологию, энтомологию, педологию. Вот как раз отец педологии Докучаев.
5: Не докучает он? Ничего там вам? Не третирует вас?
4: Нет, все в порядке, все.
5: А скажите, много вас таких учится на лесников?
4: Много, но я сам учусь в Румынии. Здесь очень много учится, так-так, чехов и испанцев очень-очень много. Значит, здесь.
5: Подождите, давайте разбираться.
3: Национальная какая-то.
5: Вы учитесь в Румынии на лесника, а находитесь в Брне.
3: В Брне, да. Так где же в итоге вы учитесь-то?
5: Вы где лесничествовать будете?
4: А национальность молдаванин.
5: Молдаванин, который в Румынии учится на лесника, находясь в Брне. Все верно?
4: Точно.
5: А где вы будете лесником? В Молдавии, Румынии или в Брне?
3: Леса-то же разные везде.
4: Скорее всего, в Словакии.
5: Так.
3: Там специфика какая-то же разная. Вот, например, испанские леса и словацкие леса, это же разные, там комары разные, медведи разные, земляника тут растет, там не растет.
4: Нет,
3: как же так?
4: Разные леса, разные... Разные, например, у них там тропические леса, некоторые, в Испании, например. А здесь такие центральноевропские, здесь дуб, бук.
5: Ну вот вы, находясь в Брне...
4: Сосна.
5: А вот как же вы в Румынии на лесника словацкого учитесь-то? Они знают, что вы будете в Словакии лесником работать? В Румынии.
4: Нет,
5: там.
4: Пока еще не знаю. Я не хочу их разочаровать. Это будет напоследок, когда они мне документ.
5: А румынская школа лесоводства. Румынская школа лесничества как котируется?
3: Котируется.
5: Котируется?
4: Ну, хорошо. Котируется.
5: Румынский лесник это ну так, солидно?
4: Ну, вот даже неплохо. Просто зарплата у них очень маленькая пока что.
3: А может быть, тогда работать в Румынии, а зарплату ездить получать, где она побольше, в Испанию?
5: В Брне хотя бы.
4: Ну, в Брне тоже лучше, чем в Румынии.
3: Слушайте, ну опишите, вот вы стали лесником, вот вы проснулись, опишите ваш день. Вот вы один в избушке. В глуши, в лесу,
4: нет.
3: Романтика, нет?
5: Нет,
3: а как это будет?
5: А как это будет-то? Какие орудия труда у вас? Что вы делаете?
4: У меня топор всегда с собой, также ничего не боюсь, по крайней мере. А работа интересная.
5: А песни лесничные, какие вы напеваете себе, вот как лесник? Или у вас там будет какой-то репродуктор?
4: Нет. Ну, как вам объяснить? Ну, я еще не знаю, что именно буду делать, но заняться буду, хочу, я извиняюсь за свой русский, у меня русский не родной.
3: Ничего-ничего, нормально.
4: Так что говорю, как умею.
3: Отлично.
4: Спасибо. Так что я хочу садить леса.
3: Ага.
4: Этим заняться, то есть.
5: То есть вы изначального будете лесник, но леса вокруг вас нет, и вы его будете сажать, правильно?
4: Сажать, точно, сажать, правильно.
3: Озеленитель планеты, да. Да.
5: Отлично, Леонид.
4: Но...
3: А потом его населять,
4: потому
3: заводить...
4: Что рубать, потому что есть лесников очень много, которые очень хорошо умеют рубать, то есть без опилой работать,
5: да,
4: а
5: да.
4: Сажать... потом садить не так много.
3: Да, да, да, да.
4: Слушайте, или, может быть, у них и есть, но они ничего, то есть немного сажают.
3: А потом вот лес населять вот живностью, это же не ваша или ваша работа, чтобы там завелись птицы, зайцы, белки?
4: Ну, это тоже моя работа, но нужно это, чтобы, это называется экосистема. Чтобы экосистема работала, и, и чтобы все там жили гармонично, там нужно заботиться правильно и о животных, и о деревьях.
3: И о браконьерах.
4: И всего.
3: Или браконьеры — это уже другая профессия будет. Вот и егеря там, надзор.
4: Это другая уже.
5: Слушайте, профессия, когда вы приступаете к своим обязанностям лесника? Когда вы планируете, что это все начнется уже? Сажать вы будете?
4: Я уже начал. Я уже работаю, так, иногда, но довольно часто работаю здесь, недалеко от Брна, то есть не сбираю этих, по-чешски, жалуди. Эти
3: жалуди,
4: овощи дуба, как они называются?
3: Да-да-да, жалуди, да, правильно.
5: А в лесу чипльдук будет звучать на весь лес?
3: Из динамика будет. Какого-нибудь, да.
4: Будет, и я очень надеюсь, что это будет скоро, и будет очень чипльдато.
3: Да. И будет, и птички будут чирикать чипль-чипль, а дятел будет стучать по дубу дук-дук-дук. Отлично.
5: Спасибо вам огромное. Хороших оценок.
4: А я вам тоже спасибо.
5: Чтобы вы были на хорошем счету, как лесник.
3: Да, берегитесь там от мошки, от комаров, от клещей. Вот этой нечисти там намажьтесь этими
4: мазями. Ну, так мазаться нужно, особенно летом, потому что у комаров здесь такие очень нешуткие.
5: Ага. Понятно. Ну, хорошо.
3: Ой, мы как побывали в лесу, здорово, зарядились, здорово, подышали, здорово. Прям на нас озоном, запахом лесочка такого повеяло.
5: Ну что, хорошо. Мы рады, что у нас такие замечательные слушатели с такими
3: профессиями. Где мы только не звучали, но вот в лесу, в Словакии, да с лесником из Румынии, да в компании с испанцами, да вообще в Брно.
5: А там из Брно рукой ж подать, да, до всего этого словацкого и румынского, правильно?
3: Конечно.
4: Правда.
3: Это тебе вот до работы дольше ехать.
5: Не говори. Ну, спасибо большое. Спасибо.
3: Леонид был у нас из Брно.
4: Спасибо и удачи. Я хочу, чтобы как и поновее, что-то поновее.
3: Ай, так и не узнали. Но поновее надо что-то.
5: Да,
3: чтобы чипльдук поновее был. Саш,
5: да,
3: слышишь?
5: Да, да.
3: Это к тебе. Просит, да. Чтобы поновее что-то поновее. Вкладывайтесь поновее, чтобы новые купюры приходили поновее. И тогда...
5: Ну что же, отличный был звонок.
3: Отлично.
5: Предлагаю, надо всем пойти дышать носом сейчас срочно.
3: Все, продолжаем экологическую страничку музыки на радио «Чипльдук».

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чип и Льдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? В самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилии ли президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага? И Шакира. Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100? А также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме? Обо всем этом скоро на радио Чип и Льдук. И скоро ли на радио Чип и Льдук обо всем этом? На радио или не на радио Чип и Льдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чип и Льдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чип и Льдук? И зачем вообще радио Чип и Льдук, если там будут эти новости?

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Я вырос на окраине рабочей, городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый, золотой. Парнишка, вид простой, и вовсе не красавец я, а мне навстречу все девчонки улыбаются. Когда под вечер я из дома выхожу во двор, сажусь в машину, улыбнусь и завожу мотор. Включаю музыку и разноцветные огни. С тоскою полную в глазах глядят мне вслед они. Ведь у меня есть черный бумер, он всегда со мной. Ведь у меня есть черный бумер, быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Садись смелей, девчонка, покатаемся с тобой. Черный бумер, черный бумер, стоп, сигнальные огни. Черный бумер, если сможешь, догони. Черный бумер, под окном катается. Черный бумер, девкам очень нравится.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, мы звоним в Кишинев.
4: О, первый раз мы звоним в Кишинев?
3: Похоже, да.
4: Как звать, величать?
3: Зовут Костя. Я с Кишинева. Время на 2 часа раньше. И страна моя Молдова. А телефон его давала какая-то Татьяна, прислала нам. Алло.
5: Алло.
3: Костя.
5: Да.
3: Ну, вы дождались. Мы звоним вам.
5: Это кто?
3: Это Москва. Ну, если говорить конкретнее.
5: Харальдик.
3: Ну да.
5: Я угадал. Классно.
3: Приз в студию. А мы вообще, вот вы знаете, у нас первый. Вы открываете у нас кишиневскую, так сказать, тему.
4: Ветку.
3: Ветку.
4: Ветку кишиневскую.
5: Круто, круто.
3: Какая погода у вас? Давайте начнем.
5: У нас, короче, вот сейчас я на балконе, у нас сегодня шел снег, сейчас все в снегу, все белое, все красиво, холодно и классно. Далее Новый год.
3: Ну, так, снег в Кишиневе, припорошивший персики, гранаты.
4: Да ладно тебе.
3: У нас просто перед глазами в картинках всегда, когда Молдова, то обязательно это фрукты, цветы, солнце, смуглые девушки.
5: Ну, когда как. А у вас там есть снег? Или...
4: А у нас, да, у нас, ну, у нас так сегодня 10 градусов мороза, достаточно сегодня так жестко, снежок уже он выпал довольно давно и весь так затвердел, и мороз и солнце, как-то так даже можно, ну, не солнце такое, переменная облачность.
5: Круто.
4: Давно слушаете? Какие есть у вас любимые программы, там, что нравится, что надоело?
5: Нам очень нравится, как бы, то есть мне нравится, как вы объявляете время, то есть оригинально, как бы, точное время, ну, всегда в 0,8 минут, там, 0,7 по-нашему. Mm-hmm. А, еще не нравится, как бы, вот эти рекламы, как бы, ну... странно. Так, слушаем музыку, она довольно странная, как бы, слушая голосы ваши, то... Представляем вас, мужиков, там, не знаю, лет 40-50, и слушать такую музыку, которую слушает у нас в Кишиневе молодежь. Это классно.
3: Так и есть, между прочим, вы угадали. У нас серьезно с этим. Мы над музыкой, отбором ее очень трудимся.
4: У нас серьезное молодежное радио.
3: Молодежное.
5: Я знаешь, вот это как его. Когда вот по вашим заказам что-то, блин, это вообще классная идея.
3: Так вот это вот вы и попались.
4: Вот сейчас мы вас будем...
3: Сейчас вам это быстро разонравится. А вы в квартире находитесь или на улице?
5: Я на балконе себя.
4: А какой этаж?
5: 4-й этаж.
4: 4-й. Давайте так, вы скиньте что-нибудь с балкона. У вас есть что-нибудь ненужное?
3: Старая люстра, аквариум с уснувшими рыбками, банка просроченных соленых огурцов.
4: Трансформатор. Давайте тогда так, скидаем и пытаемся услышать вот этот звук.
3: Стук, звук.
5: Сейчас. Это будет примерно, походу.
4: Так, когда кинули, это быстро. 4-й этаж, это очень быстро будет, поэтому...
5: Нет.
4: Так, это что в руках? Что в
5: ру... Я с ним постучу по телефону.
3: Постучите по
4: так,
3: телефону.
4: Так, давайте.
5: Этот трансформатор тактично будет падать с 4-го этажа.
4: Да.
5: Он упал.
4: Но глубокий снег.
3: Верим на слово. Да, это свидетельствует, что сугробы высокие.
5: У нас снег просто... Да. 15 сантиметров снега и не слышно.
3: Вот. Если бы дело было летом, конечно, мы бы услышали сначала треск ломающихся веток, там, потом стук об асфальт, потом раскрывшиеся окна соседей,
4: взмущенных. Дорог, вот скажите честно, дорог был трансформатор? Было бы что-то в нем из детства, что-то ассоциативное?
5: Трансформатор это... Трансформатор, он классный.
4: Тогда мы с Андреем решаем вам, возможность даем сейчас спуститься, его забрать.
3: Забрать, тем более он в мягкое упал, им еще можно пользоваться. Вообще трансформатор при прослушивании радио, особенно интернет, это очень важная радиодеталь.
4: Вы его поднимите, а мы вам перезвоним через недельку, еще раз его кинем, может быть, чтобы как бы он все-таки упал на что-то более... Чтобы услышать этот звук.
3: Или вы приготовите
5: жить? Я могу вам послать в подарок, серьезно, если вы не против.
4: В общем, идите, забирайте, а то там не равен час кто-то проходящий мимо скажет, вау, какой трансформатор клевый, и стащит его.
3: чтобы, так сказать, не вводить никого в искушение.
4: И вы, пожалуйста, подсаживайте всех ваших ровесников на наш пожилой молодежный радиоканал под названием «Чипельдук».
5: У нас, кстати, вот интересный факт, как бы начал слушать мой друг это радио, потом, когда я приходил к нему в студию, то просто показал, как бы, он сказал, типа, вот «Чипельдук» — это вот такая хрень, ну, которая вот жужжит, там, не знаю, какие-то звуки делает. Потом, как бы, кто не приходил туда в студию, все мы слушали, уже, не знаю, человек 8-9, как бы, постоянно слушаем это, и вообще классно.
3: Все. Это называется у вас как это? Комьюнити уже. Это просто фан-группа. Все, знаем теперь, что в Кишиневе у нас есть свой
4: 8-10,
3: человек.
4: Да.
3: И не один.
4: И главный у нас там кто?
3: Костя.
4: Костя, спасибо большое.
3: Кликуха будет трансформатор.
4: Костя отрубился, по-моему.
3: Видимо, уже сиганул сам с балкона.

0: В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио Чапльдук.
1: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio-de-Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Майсько-декабрьский романс. Ей 16, ему 61.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. Студия «Радио Чепельдук», Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Обзор по материалам газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Информационное сообщение. 5 марта в Москве в Кремлевском дворце съездов состоялось заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодисментами встречают сообщение о единогласном избрании членом Центрального комитета КПСС товарища Л.И. Брежнева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС. Подробнее можно прочитать это сообщение на страницах самого номера этой газеты. А мы перейдем на другую страницу. Здесь обзор международной реакции на это и другие события. Прага характеризует итоги работы съезда «Чехословацкое руде право», пишет: «Полное единство взглядов делегатов по вопросам, обсуждавшимся на 25-м съезде КПСС, самая выразительная черта форума советских коммунистов». Будапешт, венгерская Мадьяр Немзет, видимо, указывает, что 25-й съезд КПСС раскрыл перед народами Советского Союза, странами социалистического содружества и всей международной общественностью картину будущего, в котором, от себя добавлю, мы с вами, дорогие слушатели, до радио Чепельдук сейчас находимся. Снилось ли делегатам и депутатам этого съезда существование радио Чепельдук? Конечно, непонятно. Вряд ли. Впрочем, продолжим. Нью-Йорк. Многие американские газеты приветствуют четко выраженное на съезде стремление Советского Союза к продолжению политики разрядки международной напряженности. Газета Christian Science Monitor подчеркивает: в своем докладе Л.И. Брежнев подтвердил политику разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, указав, что она сыграла решающую роль в уменьшении опасности новой мировой войны. Советский партийный руководитель также заявил, что имеются хорошие перспективы для добрых отношений с США в будущем. Видите, как все замечательно, интересно, миролюбиво. Лондон. 25-й съезд КПСС представляет собой важнейшее политическое событие послевоенного периода, пишет сегодня либеристский еженедельник «Трибюн». Буэнос-Айрес, комментируя итоги 25-го съезда КПСС, аргентинская газета «Пренса» отмечает, что никогда еще СССР не обладал таким мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, как сейчас. Уверенный тон Л.И. Брежнева в его выступлениях перед делегатами съезда отражает уверенность Советского Союза в собственных силах. Напоминаю, вы слушаете обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Продолжим обзор сообщением из области спорта. Гетеборг, 5 марта 1976 года. На льду Дворца спорта «Скандинавиум» москвич Владимир Ковалев в третий раз в олимпийском сезоне оказался вторым в споре сильнейших фигуристов-одиночников. На чемпионате мира его снова опередил англичанин Джон Карри. Карри вынес на суд зрителей блестящую интерпретацию своей произвольной программы. Бронзовую медаль завоевал экс-чемпион мира Ян Хоффман из ГДР, оттеснивший на четвертое место бронзового призера Олимпиады 76 канадца Толлера Кранстона. Толлер Крэнстон был замечательным фигуристом. Это я уже от себя добавлю. Помню, в те годы я мальчишкой катался на таких смешных полозьях, примотанных к валенкам. Да. Это был обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Лозунг этой газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Цена номера постоянная была, 2 копейки. Основана газета в 1925 году. Ну, а радио «Щепельдук» было основано несколько позже. Хотя об этом в газете пока ничего еще нет. Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск несвежих новостей на радио «Щепельдук». С вами в студии был Арсений Мухин. Ну, а я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела на нашей муравьиной ферме. Фермикарии в музыкальной редакции. Ну, а вам приятного вайба в эфире.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Ворошим архивы радио Чипльдук.
1: В студии радио Чипльдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
2: Здравствуйте, дорогие интернет-слушатели радио Чипльдук. Сегодня со мной в студии моя коллега Тамара Лайко. И сегодняшняя тема нашего выпуска – автомобиль в городе и за ним. В смысле, за городом. Все мы знаем, как трудно водителю на дорогах большого мегаполиса, как трудно подчас в ДТП найти общий язык с сотрудником ГИБДД. Не даст мне соврать моя коллега Тамара Лайко, которая сегодня со мной в студии. И вот Тамара подсказывает, что на наш сайт приходит множество СМС с вопросами, сколько кому и за что платить, какие штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. И чтобы помочь нам с Тамарой разобраться в этом вопросе, мы пригласили в студию генерал-лейтенанта ГИБДД ГАИ города Москвы Виктора Робертовича Репникова. Товарищ генерал-лейтенант.
3: Можно просто генерал.
2: Хорошо. Виктор Робертович, ходят слухи, что в целях упорядочивания процедуры уплаты штрафов и введения в легальное русло взяточно-штрафового процесса появился какой-то новый документ, облегчающий жизнь и вносящий ясность.
3: Да, действительно, совсем недавно в третьем чтении Мосгордумы был принят новый прескурант штрафвзяток работникам ГИБДД,
2: так,
3: который поможет значительно улучшить культуру обслуживания на дорогах и существенно сэкономить время обладателям транспортных средств.
2: Ну что ж, нам с Тамарой очень интересно было бы узнать, а каковы расценки на сегодня?
3: Чтобы не быть голословным, предлагаю вашему вниманию курс штрафвзяток на сегодня, установленный ГИБДД. Итак, пункт первый. Одновременный групповой обгон справа 11 автомашинами идущего впереди транспортного средства. 8354 рубля 72 копейки.
2: Виктор Робертович Репников, генерал-лейтенант ГИБДД ГАИ Москвы у нас в гостях.
3: Пункт второй. Управление транспортным средством с различными, в скобках передним и задним, государственными номерными знаками. Штрафная взятка 2018 рублей 99 копеек. Будьте здоровы, или, как говорится, здравия желаю.
2: Спасибо. Ну что ж, эфир прямой, как говорится, всякое бывает. Виктор Робертович, ну а что бывает в случае, если водитель неправильно припарковал свой эвакуатор?
3: Пункт третий. Управление неподвижным транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,
2: так,
3: пищевого отравления, сексуального возбуждения,
2: так,
3: а также психомоторного наваждения.
2: Это очень интересно, да. Да,
3: штрафная взятка составляет 462 рубля 80 копеек.
2: Виктор Робертович,
3: при бесплатной доставке водителя к месту прохождения лечения.
2: Очень интересно. И вот Тамара интересуется с моей помощью, а всем ли по карману водителям навигатор?
3: Пункт четвертый, параграф второй. Управление транспортным средством с неисправностью рулевого, тормозного, сцепного, поворотного, электронного, осевого, колесо-развалочного, обзорно-смотрового и топливно-подающего устройств.
2: Ах, вот как.
3: Штраф взятка 5822 рубля или поражение в правах на 364 дня.
2: Понятно.
3: Вот таков в двух словах прейскурант штрафных взяток работникам ГИБДД на сегодня. Благодарю за внимание.
2: И финал. Ну что ж, большое спасибо. Мы с Тамарой благодарим нашего гостя, генерал-лейтенанта ГИБДД ГАИ Виктора Робертовича Репникова. Вы значительно прояснили ситуацию, и надеюсь, что вы еще не раз придете к нам с Тамарой в студию и проинформируете нас с Тамарой по этим и другим вопросам. Всего хорошего.
3: Я бы сказал, всего доброго.
2: Замечательно.

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. 100 долларов. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: Новостями днюх сейчас была проведет диктору Максе Федуловым на эфир радио Чапельдука для вам.
3: С космодроме Байконур стартовал кораблю Союза ТМА-10Ю на Международная космическая станция. Этой стартом необычен той, чего на кораблю сотый российского космонавтов и пятому космического турист. Любопытно, чего всех участникам этого экспедиции новичках в космос. Резким увеличиться могла потоком российских туристов к Израиль после так, где России и этим ближневосточного страной подписала соглашение про безвизовое режимом. В настоящего время, как сообщат главу российской МИДе, начаты процедурах, необходимую о подписании соглашению. Туристического агентства ожидаем, где после окончательную отмену визу количество российском туристы, желающие посетить Израилем, могла увеличенным для 30%, сообщить корреспондента.
2: Вы прослушаем выпуск новостей на Максе Федуловом при радио «Про Чапельдук». Нашему эфиром продолжать мелодиям музыкального плейлистом.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым. Another night, another dance. Ace and Dick on the scene. Ah, we're getting funky.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа, муа. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, мама. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Мо, мо, мо, мо, мо. Я не права.
2: Мы приносим свои извинения за неправильную передачу сигналов точного времени на радио Чипльдук.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
1: Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
1: «Глубокие мысли» Джека Хэнди.

0: from talking on our phones.
1: Московский метрополитен, 11 часов 20 минут утра. Перегон между станциями Коломенская и Автозаводская. Переезд между станциями метро «Волгоградский проспект», «Текстильщики», 12 часов 15 минут.
2: Ваше внимание, предлагает оригинальная настольная света «Белая лампа». В отличие от обычной лампы, не нуждается в электросети, поскольку работает от 3 физических батарей. Освещение будет достаточно, чтобы читать, писать, выручить такая лампа при отключении электроэнергии. Словом, будет полезно в любом доме, гараже, на даче, в загородной поездке. При необходимости без труда поместиться в любую дорогу. Интересная, полезная вещь, может послужить неплохим подарком, а тем более, что цена позволяет. Стоит такая лампа, уже укомплектованная батарейками, 150 рублей.
1: 13 часов 5 минут. Перегон между станциями метро Фили и Багратионовская.
3: Уважаемые пассажиры, предлагаю вашему вниманию продукцию нашего швейного объединения. Во-первых, вот такие меховые манто. Прекрасно подойдут как молодым девушкам, так и дамам в возрасте. Они красиво смотрятся и на улице, и в помещении, и в метро. Вот меховые, пожалуйста. Есть разные размеры, пожалуйста, можно примерить прямо здесь. У меня есть зеркало. Стоимость такого мехового манто из чернобурой лисицы около 200 тысяч рублей. Также есть шубы из песца, норки, шиншиллы, соболя, рыси, бобра, шанхайского барса. Цены от 4000 евро. Пожалуйста, подходите. Также предлагаем вам вот такие вот матовые колпаки на автомобиле Bentley. Модели Bentley Turbo и Classic, пожалуйста. Стоимость 350 евро. Вот. И также и сами автомобили Bentley. Вот по каталогу можно выбрать и заказать. Цена в районе от 4 до 8 миллионов рублей. И, наконец, имеются для вас... Вот сюда, пожалуйста, поставьте, да, вот, проносите, ребята. Вот такие кожаные диваны и кресла предлагаем элитной коллекции Марко Ферретти из кожи бегемота и крокодила. Перед вами вот представлена модель Верона. Пожалуйста, можете присесть, вот, дама, пожалуйста, да. Вот, присесть и попробовать, очень мягко и удобно. Красиво смотрится в интерьере и не так уже дорого. Всего 12 тысяч евро. В комплект входит один диван и два кресла. Пожалуйста, подходите, обращайтесь. Вот эти товары могу вам предложить.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: А можно Машу Стикер услышать?
3: Простите?
4: Машу Стикер.
3: Это я.
4: Очень приятно. Маша Стикер. А здесь Андрей Чиполь и Кирилл Дук.
3: Угу.
4: Угу. Очень приятно, хорошо. Да. Не повела бровью, я так смотрю.
5: Да. А тут, ну, стикер. Приклеился сразу же.
4: Маша, вы самостоятельно...
3: О, да ладно, я поняла.
4: Вы самостоятельно вообще заслались в нашу базу клиентскую?
3: Приклеились. Все, я поняла. Это Чиполь Дук?
4: Ну, я же, по-моему, внятно сказал.
3: Да, как-то... Я просто не расслышала. Блин, как классно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что же вы, вот ваш стикер, к чему же он, так сказать, приклеивается?
3: Это просто мой друг. Он Сережа Стикер. И он просто подал заявку, чтобы вы позвонили мне домой.
4: С подачи Сережи шайбу забросила Маша.
5: Значит, вы, Маша, никакой не стикер.
3: Нет, я не стикер. Я просто Маша.
4: Ну, если судьба соединит вас с Сережей, то вы будете оба стикеры.
5: А пока Маша не стикер.
4: А пока не стикер.
3: Ну, пожалуйста, не надо, я не хочу быть стикером.
4: Ну, ладно. Это уж как...
5: Значит,
4: мы даем полную свободу.
5: Сережа, значит, должен быть стикером, а вам, значит, не хочется. Что это такое?
3: Да, не очень. Блин, как здорово. Как у вас дела? Как у вас дела?
4: У нас дела хорошо.
5: Блин, что, нормалды? Как у вас обстановка? Где вы находитесь?
3: В Москве я нахожусь.
4: А конкретнее где?
3: Дома, выходной сегодня.
5: А почему выходной
3: сегодня? Кузьминки.
4: Кузьминки.
5: А почему в Кузьминках сегодня выходной?
4: В Кузьминках сегодня выходной, кстати. Это по району.
3: А вот там выходной. И с мужем выходной просто так совпало, что...
5: Два через два или как? Какой график?
3: А вот вы угадали, да.
4: Сейчас угадаем еще и профессию и работу.
5: Настройки, я думаю.
3: Там, давайте угадайте.
4: Настройки,
3: да,
4: или
3: настройки
4: на настройки,
3: да.
4: Рояли?
3: Настройки. Я настраиваю периодически, да, настроение свое, но нужно вот.
5: А ну, может, да. У вас инструмента нет там? Может, подстроили бы что-нибудь, сыграли бы нам?
3: Вообще есть.
5: Давайте. Какой,
3: сыграю,
5: у вас?
3: Даже.
5: Какой инструмент?
3: У меня куча инструментов. Есть у меня даже синтезатор под рукой.
5: Во как. И под рукой, к тому же.
3: Да.
5: Вот, отлично. Ну, возьмите там какой-нибудь...
3: Но только у меня нет музыкального образования.
5: А это и не надо.
4: Не важно, главное, что куча инструментов.
5: Синтезатор,
4: сыграйте нам первый концерт для кучи с оркестром.
3: Минуточку. Сейчас. Классно.
5: Маша, ну что происходит?
3: Ну, сейчас я включаю тут.
4: Как изменилась лексика. Человек говорит, сыграй. Он говорит, сейчас включу
5: сейчас
4: инструмент.
5: Включу
4: понимаешь?
5: Инструмент.
4: Как это было раньше, понимаешь? Так. Сейчас возьму в руки, сейчас вот приложу к губам, сейчас вот ногтем маникюренным по струне как-то там возьму.
5: Я включу.
4: Включу.
5: Так, вот, вижу,
3: слышите?
5: Да. Ну, вот, видите, уже арпеджио какое-никакое.
3: Так.
5: Сейчас будет играть.
3: Я умею играть в «Титаник». Сыграть
5: его. Давайте.

0: Ой-ой-ой.
1: Джингл можно, да? Вот радио Чапульдук, непотопляемый Титаник на волнах эфира.
0: Ну, классно.
2: Нет, вполне прилично, исходя из того, что вы не готовились.
0: Да, классно.
2: А какие еще у вас есть достижения? У вас же там куча инструментов. Такая редкость послушать что-то живаго. Давайте так, понажимали, теперь надо дунуть и ущипнуть. Щипковый и духовой. Есть у вас куда дунуть?
1: Ударить.
0: Такого нет.
2: Да трубы нету. Так, а ущипать что-то щипковое, скрипичное? А какие еще инструменты? Вы говорили про кучу. Давай
1: что на есть? Сегодня вот с пианино хватит. Пусть лучше Маша нам расскажет, какие еще у нее достижения вообще вот по жизни.
2: 2 через 2 работать уже достижение. Не надо каждый день ходить на работу.
0: Вы прямо не ожидали, очень позвонили. В общем, очень приятно, что вы позвонили. Очень здорово.
1: Да и нам приятно.
2: Мы звонили, знали, что будет приятно, что набрали, все приятно. Все.
0: Как да. Здорово, классно.
2: Хорошо, Маша, привет Стикеру.
0: Да.
2: Упражняйтесь,
0: хорошо.
2: Постарайтесь Спасибо. Выйти на график 2 через 3. Это лучше будет.
0: Постарайтесь сменить работу лучше.
2: С сохранением заработной платы. Все, удачи вам.
1: Счастливо.
0: Спасибо, что позвонили.
1: Счастливо. Спасибо.
0: Всего доброго. Пока-пока. Угу.
3: Куда? Куда?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Картинка.
1: Сидор был, как обычно, в папахе. И от него, как обычно, попахивало.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись третья. Муравейник. Звук увеличения в 250 раз.

Данная аудиозапись зафиксировала также проход вблизи муравейника, неизвестного туриста-грибника, выплевывающего жевательную

Чипльдук. А смысл?

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно мы самые первые.

Christian souls should include.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте, наши многоуважаемые веб-юзеры, преданные поклонники радио Чипльдук. В рубрике «Слушая классику» с вами в этот час, как всегда, музыкальный обозреватель радио Чипльдук Кирилл Большаков. Наша сегодняшняя передача несколько необычна, и сейчас я вам объясню, почему. В одном из номеров популярного еженедельника «Аргументы и факты» я натолкнулся на интересную статью в разделе «Здоровье» под заголовком «Звукотерапия». Оказалось, что первую лечебную книгу музыкальных рецептов составил еще Пифагор. Современные врачи с помощью музыки лечат болезни, перед которыми подчас пасует традиционная медицина. Музыкальная терапия, по мнению автора статьи, способна помочь практически при любом заболевании. Правильно подобранные мелодии нормализуют мозговое кровообращение, ритмы сердца, кровяное давление, состояние легких и многое другое. Специалистами замечено, что музыка Моцарта хороша от всех болезней. А вот при стрессах врачи рекомендуют произведения Штрауса и Шопена. При неврозах хороша лунная соната Бетховена, а приступы головной боли моментально снимут концерты Йоханна Себастьяна Баха. Если у вас бессонница, слушайте «Грёзы» Роберта Шумана, желательно в исполнении Святослава Рихтера, гастрит уже полезны фортепианные сонаты Бетховена. Музыкальная редакция веб-радио «Чипльдук» решила подхватить это полезное начинание.

знания наших эскулапов и разработала свою методику музыкотерапии, опробованную на добровольцах и одобренную Минздравом России. Интересно отметить, что вы сможете не только узнать, какая музыка что лечит, но и услышать отрывки из музыкальных произведений, которые, по нашему мнению, способствуют скорейшему выздоровлению. Итак, при подагре, потнице, хроническом колите, а также ревматоидном артрите мы рекомендуем постоянно слушать квартет Губайдулиной.

флегмонозный аппендицит, острая зубная боль, тяжелые депрессии, краснуха коревидная легко проходят под музыку Эдисона Денисова «Кресчендо» и «Диминуэндо» для...

Да. И, наконец, мениск суставов, гематома, бронхиальная астма, запущенный варикоз и волчанка сразу сдают свои позиции после неоднократного прослушивания музыки Пендерецкого.

0: Дорогие друзья, я думаю, что вы смогли воочию убедиться, что современная музыкотерапия не стоит на месте. И, по моему мнению, музыкальной редакции «Чипльдук» удалось внести свою скромную лепту в это важное дело. Всего доброго! Благодарим вас за внимание. До новых встреч. С вами был Кирилл Большаков. Крепкого вам здоровья.
1: Слушая классику на радио «Чипльдук».

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире беспошадный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

had become

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». 28 июня член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр иностранных дел СССР товарищ Андрей Андреевич Громыко принял дуаена... Чего? Принял дуаена дипломатического корпуса в Москве. Принял посла Народной Республики Болгарии в СССР Димитра Жулева, который от имени аккредитованных в Советском Союзе послов передал поздравления генеральному секретарю ЦК КПСС Константину Усиновичу Черненко в связи с избранием его на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, сообщает ТАСС. Штабы, войска и силы флота вооруженных сил СССР, развернутые на территории ГДР, ПНР, ЧССР и в южной части Балтийского моря, завершили подготовку к учению. В район проведения учения прибыл 28 июня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Продолжаем несвежие новости на радио Чапельдук. Спутники в полете. Сообщает ТАСС, 28 июня 1984 года в Советском Союзе произведен запуск очередного искусственного спутника Земли «Космос-1578». Спутник выведен на орбиту с параметрами «Начальный период обращения 105 минут», максимальное расстояние от поверхности Земли в апогее 1673 километра, минимальное расстояние в перигее 296 километров, наклонение орбиты 50,7 градуса. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.
3: Перечитывать или достаточно?
4: Да мне вообще...
3: Ну его нафиг.
2: А сейчас в эфире прозвучат мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипыль Дух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень.
0: Идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Некто Ежи Гофман накидал нам кучу номеров.
4: Денег?
3: Наших слушателей. И главное, все готовы, всегда готовы. Вот сейчас мы самому этому Ежи Гофману позвоним и узнаем.
5: Алло.
3: Ежи. Вы Ежи Гофман?
5: Я Гофман Ежи.
3: Гофман Ежи. А мы ежедневное круглосуточное радио Чипыльдук.
5: Чипыльдук — это хорошее радио.
3: Хорошее радио. А мы вот от некого Ежи Гофмана получили штук 8 номеров разных слушателей, которым...
4: Всем им уже позвонили.
3: Да, и все говорят, вы этому Еже...
4: Настучите.
3: Да, выразите наше...
4: Категорическое.
3: Спасибо.
5: Категорическое спасибо. Приемлю от Ежи Гофмана.
3: Да. Но на самом деле вы в этой цепочке, не знаем, первый или последний, но вы точно не отвертитесь, отвечайте за всех. Значит, что же вас вдохновило такое сделать групповой, просто можно сказать, закидон в нашу базу контактов? Вы так любите Чипыльдук или наоборот, вы хотите...
4: Поддержать его.
3: Да.
5: Ну, иногда слушаем.
3: Нет, ну...
5: Одно название чего стоит.
4: Но вы не чистите, надеемся? Слушайте, редко, но метко?
5: Метко, не злоупотребляем.
4: Хорошо. Когда последний раз слушали?
5: Ой, давненько. Как... Я недавно в Россию только приехал, а так частенько.
4: Где в России что, не слушается особенно, да, Чипыльдук?
5: Ну, я же через компьютер его слушаю.
4: А компьютера не было какое-то время, да?
5: Да и телефона, скажу, больше не было.
3: Ну, у нас, конечно, основной это поток вещания. Вот эти розетки на кухне такие, знаете, штекер втыкаешь, и там такой радиоприемник двухпрограммный. В основном мы там.
5: Еще раз скажу, и розеток тоже не было.
3: Розеток не было.
4: А вы приехали в Россию из Монголии или откуда?
5: Нет, из Румынии.
4: А, из Румынии.
3: Как мило, как замечательно. У нас есть там тоже филиал слушателей. Вы, видимо, из их...
4: Ну, как вам слушался Чипыльдук из Румынии и из России? Разные вещи?
5: Не, а в Румынии я его не слушал.
4: А.
5: В Румынии у меня были другие дела.
4: Ну, расскажите, какие дела были у вас в Румынии, если очень коротко?
5: Путешествия. Просто. Турция, Болгария, Румыния, Молдова.
4: По кругу, да?
5: Ну, вверх. С юга на север.
3: Где больше понравилось?
5: Ой. Больше мне понравилось, когда я лежал на трассе в Болгарии в 3 часа ночи под балканскими звездами 5 ноября.
4: Ну, вы отмечали годовщину недавно была или нет?
5: Не успел. Все, меня вино погубило сразу.
4: Вино вас погубило. Злоупотребляете, да?
5: Приходится.
4: Дегустатором работаете?
5: Да, сомелье, фрилансер. 20 лет уже путешествую.
4: Понятно.
3: Очень мило, здорово.
5: И поэтому был без радио и без телефона. Кстати, телефон в Румынии остался у меня.
4: Ну, сейчас многие живут без телефона, это очень удобно.
5: А в Африке, например, так и происходит.
4: Ну, Африка всегда была прогрессивной и чуть-чуть немножко впереди.
5: Не телефонизированная страна тогда.
3: А раскройте вот парочку каких профессиональных сомельешных каких-то секретов, нюансов, ремесла. Вот когда дегустируется вино, то потом после вкуса чем сбить, чтобы снова освежить, так сказать, восприятие вкусовое?
5: Особо секретов нету. Бутылку открыли. И пейте.
3: Выпил до дна, крякнул, да. Следующий открываешь.
5: Ну, как говорил Николаев, выпьем за любовь.
3: Понятно, какой вы сомелье.
5: Да, я сомнительный сомелье.
3: А вот скажите...
5: Я, значит, попал на радио Чипыльдук.
3: Вы попали, да, вы позвонили нам на радио Чипыльдук с мобильного телефона, который оставили в Румынии, а сами звоните нам... Из России?
5: Не, чужого я сейчас уже в России.
3: Я понял, России. Но я пытаюсь запутать след ваш, чтобы вас
4: не вычислили.
3: Да, вот вы нам заслали тут и Натали, которая всегда готова, и Ганс, и Надежда орнитолог, и какой-то Ганитор, который управляет энергией планеты, и какой-то орех. И все телефоны, телефоны, телефоны ваших собутыльников, скажем прямо, подельников.
5: Откровенно, да.
3: Да.
4: Это вот, вот потому, что вы до этого никогда не пользовались телефоном, и вдруг, когда вам это все разверзлось, вы решили вот телефонами просто вот как сеятель, да, распространять все номера повсюду, так?
5: Ну, примерно, да.
4: А эти люди, они знают о том, что вы вот так их направо и налево телефоны разбазариваете?
5: Некоторые знают, некоторые даже не догадываются.
4: Угу. А в Румынию обратно нет никаких предпосылок вернуться?
5: Нет. Следующая Исландия. Следующая, 43-я страна должна быть Исландия. Исландия.
4: Когда она должна быть?
5: Я вот не знаю. Если получится, то в мае месяце, наверное.
3: Обязательно, обязательно посетите там гейзер, который вот. Чипльдуик, о котором Бьорк даже в одном из треков упоминает. Вы знаете, да? Что да, происхождение радио Чипльдук происходит вот от этого звука выстреленного камушка вот с полетом такой Чипльдук. Вот это. Ну, послушайте в эфире, объяснение есть.
5: Я
3: там, что такое
5: Чипльдук,
3: да. На сайте войдете в левый верхний угол, там выпадет меню, что такое Чипльдук. И там штук 10, 15, 17, 20 объяснений, что такое Чипльдук. Одно из них вот это вот
5: как я попал
3: гейзер. Гейзер, да, да, гейзер. Нам даже привозили камушек, вот у нас тут он лежит в коробочке.
5: Чипльдука, да?
3: Да, да, Чипльдук. Но
4: ну,
3: он же...
4: Тоже, Андрей, мне кажется, надо отпускать нашего...
3: Ежи?
4: Ежу.
3: А ежу понятно, что надо отпускать.
4: Да, ежу все понятно.
5: Да все, ежи завтра готовится на работу, и но... вам большой привет.
3: А какая будет завтра-то работа, хоть скажите, с утра пораньше?
5: Ну, завтра на Московский вокзал.
4: А чем, кем вы там работаете?
5: Я там дежурный по залу.
3: Здорово. Всех приглашаем на Московский вокзал подежурить,
5: да,
3: вместе с Еже. Как раз зал Ежи ожидания вам, да, позволяет разместить большое количество слушателей. Под гулкими сводами зала будет хорошо будет звучать радио Чипльдук.
4: А почему там китайцев действительно много на Московском вокзале? Как они из Китая?
5: Как мне сказал один китаец, что у них Россия — это очень дешевое направление.
4: Ага.
5: Если я его правильно понял, то им государство один раз в жизни оплачивает перелет.
4: В России?
5: Да. Ну, у них там же пожилые в основном.
4: Ага.
5: Ну,
4: да, да, да, да, да.
3: Да.
4: Ладно, удачной вам завтра.
5: Вам также
3: дежурство.
5: Ага.
3: Спасибо. Да, заводите Чипльдук, где можете, где можно и где нельзя.
4: Да, и втюхивайте его китайцам. Их много, если они будут слушать и нас поддерживать, то мы
3: да,
4: будем в шоколаде.
3: Да, да, да, да.
5: Но
3: мы...
5: вы переходите на китайское вещание.
3: И на китайские юани, если бы мы еще
5: да,
3: могли.
5: Да, да, юань в 4 раза подорожал по отношению к рублю.
3: Ну что, друзья, под занавес рабочего дня пообщались с Ежи Гофманом.
4: Всем привет, до свидания.
3: Спасибо.
5: Все, до свидания, ребят.
4: Будем
5: всем удачи.
4: По списку вашему дальше двигаться.
3: Пока.
5: Давайте,
3: пока.
5: Удачи, удачи.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Как вы знаете, недавно Государственная Дума приняла федеральный закон номер 135 «Антимонопольные требования к торгам и тендерам». Нами был объявлен тендер на лучшую песню об этом законе. И сейчас на радио «Чип-Льдук» прозвучит песня «Победитель».
1: Музыка Веры Мэтсон. Песня о тендере.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Музыкальные перекрёстки.

самое большое удовольствие богатые получают тогда, когда о богатстве говорят как о бремени. Роберт Стоттон Линд.

0: Tijd heel dik. Diepe dok, toch? Chipeldok. Chipeldok, dok. Chipeldok.
1: Radio, radio.
0: Chipeldok.
2: Chipeldok.
0: Chip.
2: Twine. Heel.
0: Duke. Chipeldok.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипеддук.
2: Чипедалек. Далек.
0: Дук.
2: Чип.
0: Чипеддук.
1: Чип. Чипеддук.
0: Подубдибум.
2: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
1: Радио Чипеддук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипеддук.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Однажды американскому ученому Александру Беллу понадобилось срочно позвонить своему приятелю.
4: Для этого ему и пришлось сначала изобрести телефон.
5: We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
3: Как-то раз мать будущего знаменитого физика Александра Столетова, в ту пору еще гимназиста подготовишки, явилась в Петербургскую академию наук на заседание, однако была остановлена на входе бдительными швейцарами.
6: «А вам сюда нельзя, мадамочка», —
3: сказали они настойчивой госпоже.
7: «Но позвольте»,
3: — возмутилась та.
7: «Я мать будущего знаменитого физика Столетова».
6: «Так сразу и сказали», —
3: проворчали усатые стражи, уступая ей дорогу.

0: склоны, туловище, вправо, влево. Раз, два, раз, два.
1: Физкультурника Гаврилова взяли ночью с постели и привезли на Лубянку как есть. В майке, трусах, спортивных тапочках, с медалью на шее.
2: «Ну что, дерьмо собачье, допрыгался?»
1: — спросил его следователь.
3: «Это ты, дерьмо собачье, допрыгался. А я, Гаврилов, добегался».
1: Гордо ответил чемпион. Следователь рассмеялся и Гаврилова отпустил.

0: жизнь замечательных людей, а малина.
1: Знаете ли вы, что не так давно весь научный мир отметил 335-летие со дня рождения великого немецкого физика Фаренгейта? Или, что абсолютно то же самое, 320-летие со дня рождения Цельсия. Однажды в буфете Мосфильма за одним столиком случайно оказались кинорежиссер Васильев и кинодраматург Васильев. Оба однофамильцы братьев Васильевых, знаменитых хирургов.
2: «Ну-с, над чем сейчас работаете, коллега?»
1: – спросил первый Васильев.
3: «Ставлю большой фильм по мотивам романа Анны Каренина Толстого»,
1: – гордо ответил второй Васильев.
3: «Ну-с, а вы?»
2: «Пишу большой роман по мотивам фильма «Война и мир» Бондарчука»,
1: – огрызнулся первый Васильев. Как-то раз автора одесских рассказов Исаака Бабеля спросили: «Вам нравится Текерей?» «Так и нравится», – ответил тот.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Многие истины в жизни прописные.
1: Потому что непечатные.
2: Радио Чиппельдук. Великая лексико-лингвистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Ермолай Кошкин. В эфире новости. Биологи обнаружили необычное животное в теплых водах Южного моря. Подробнее о том, кого обнаружили биологи, расскажем прямо сейчас. Биологи обнаружили полярную акулу в теплых водах одного из южных морей. В каком море биологи обнаружили полярную акулу, об этом прямо сейчас. Полярную акулу ученые-биологи обнаружили в теплых водах Карибского моря. Как жительница Заполярья оказалась на экваторе? Об этом прямо сейчас. В американском журнале... Каком? Название журнала прямо сейчас. В журнале Marine Biology появилось исследование биолога Международного университета США. Имя биолога прямо сейчас. Диванши Касана. И о том, какой университет опубликовал это исследование, о нем прямо сейчас. Это университет Флориды, где и появилась статья о странной миграции полярной акулы. Обычно медлительные полуслепые представители этого вида обитают... Где? Об этом прямо сейчас. Они обитают исключительно в холодных водах. Вокруг чего? Об этом прямо сейчас. Вокруг полюсов планеты. Каких полюсов? Об этом прямо сейчас. Вокруг северного и южного полюсов. Но эту особь заметили у самого экватора, в западной части Карибского. Карибского что? Об этом прямо сейчас. Море. Полярные акулы мало-мало что? Об этом прямо сейчас. Мало изучены. Они обитают в холодных водах чего? Об этом прямо сейчас. Заполярье. Эти акулы внешне напоминают... Кого они внешне напоминают? Об этом прямо сейчас. Эти акулы внешне напоминают треску и могут достигать... Какой длины? Об этом... Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Не сейчас. А вот прямо сейчас. Они могут достигать до 7 метров в длину. А возраст отдельных особей может достигать... Скольких лет может достигать возраст полярных акул? Мы назовем этот возраст прямо сейчас. Это 250, а то и 500 лет. Теперь ученым предстоит понять... Что же предстоит понять ученым? Об этом прямо сейчас. Им предстоит понять, зачем и как рыба оказалась в тропических водах. На этом пока на сегодня все. В студии с вами был Ермолай Кош. Окончание фамилии прямо сей что? Час. Ермолай Кош. Кто? Ответ прямо сейчас. Кин. Это были ново. Ново. Что? Об этом прямо сейчас. Сти. Где? Об этом прямо сейчас. На радио Чипль. Чипль. Что? Продолжение названия прямо сейчас. Дук. До новых. Что? Об этом. В следующий раз. А прямо сейчас немного музыки.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Вопрос дня.
1: Какое ваше любимое собачье дело?

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Tajam, tajam, tajam, tajam, tajam.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Добрый день. Это Максим, да, или Настя? Вот кто нам ответить может?
3: Да нет, ошиблись номером.
4: Вообще ни Максима, ни Насти нету?
3: Нет.
4: Да что ж так, а нам сказали, звоните прямо сейчас, вот в 2007 году, в 0 часов 42 минуты. Нам прислали сообщение, Настя или вот Максим.
3: Да нет, вы ошиблись.
4: А мы куда попали вообще? Это квартира, что ли, да?
3: Нет, Москва, мобильный телефон.
4: Другой телефон. А может быть, вы поговорите с радио? Мы вот с интернет-радио.
3: Ага.
4: Вы не слушаете интернет-радиостанции никогда? Никакие?
3: Да нет, не слушал пока.
5: А какую музыку вообще вы слушаете?
3: Русскую музыку.
5: А какую русскую? Рахманинова или, может быть, Шафутинского? Или, может быть, «Здравствуй, песня»? А может быть, Диму Билана?
3: Ага, да.
4: Все перечисленное.
5: Все понравилось.
4: Все перечисленное. Но это гость Москвы, судя по всему. Ну любит, слушает.
5: А вы в Москве русскую. Давно живете?
3: Нет, я... Работает.
4: Ну как вам работается? Хорошо, нравится?
3: Нормально.
4: Нормально, да?
5: А вы где вообще родились? Как у вас судьба сложилась, если совсем в двух словах?
3: В Таджикистане.
5: Ну давно не были дома-то, наверное?
3: Нет, месяц уже я здесь.
4: Ага. Сейчас, кстати, похолодало, вы теплее одевайтесь-то, там после Таджикистана-то.
3: Хорошо.
4: Сейчас.
3: Хорошо.
4: Не застудитесь.
5: Да, ноги, парьте, если что там вдруг. Вы вообще, у вас условия для работы хорошие?
3: Хорошие, да, нормально.
5: А спите,
3: Ремонтом.
5: А спите где?
3: В квартире.
5: В квартире? Хорошо.
4: Ага. Фрукты кушаете?
3: Чтобы, да,
4: витамины,
3: конечно,
4: должны быть, да.
5: Не жалейте там, потому что надо натурально, чтобы. Апельсины ешьте.
3: Да.
4: Не экономьте, да, старайтесь, чтобы витамины были.
5: Здоровье-то оно прежде всего, правильно?
3: Конечно.
4: Ну хорошо, спасибо большое. Как вас зовут?
3: Хайрула.
4: Хайрула, привет вам от радио Чип и Льдук. Рады за вас. Берегите себя. Оставайтесь
5: спасибо.
4: С нами.
5: Знаете что? На одной радиостанции, но уже на одной, знают Хайрулу любят его.
4: Любят и желают
3: спасибо
4: всего хорошего.
5: Да.
4: Ну, удачи.
5: Родным всем привет.
3: Спасибо вам.
4: Пока.
3: Счастливо.
4: Пока.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Карл Маркс. Капитан.

0: Товар хост обнаруживает свое собственное стоимостное бытие в том... Товар хост А обнаруживает свое собственное стоимостное бытие в том, что сундук Б, не принимая никакой формы стоимости, отличной от его телесной формы, приравнивается к холсту. Таким образом, холст А фактически выражает свое стоимостное бытие тем, что сюртук Б может непосредственно обмениваться на него. Эквивалентная форма какого-либо товара есть поэтому форма его непосредственной обмениваемости на другой товар. Холст на сюртук. Если данный вид товара, например, сюртуки, лежит... Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товаров, например, холсту, в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то это отнюдь еще не указывает. Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то этим отнюдь еще не указывается та пропорция, в которой сюртуки и холст... Холст! Постой! Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то эти отнюдь еще не указывают. Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то эти отнюдь еще не указывают.
1: Фрагмент произведения Карла Маркса «Капитал», глава 21, прозвучал в литературно-художественном цикле «Призрак бродит по Европе».
2: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Global Intermedia на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире экспериментальный выпуск круглого экономического стола «Global Экономика Онлайн». Вы знаете, эксперты у нас постоянные в разных городах мира, они с нетерпением ждут связи с нами, но сегодня общаться мы будем с помощью новейших технологий, таких как подкаст, Wi-Fi, WiMAX, MaxFry, CarWi, WiMay, WiNot, OneWay и WiDoUkraine, к которым мы подключились буквально вчера. То есть через спутник связи Intelsat идет сигнал, потом он по технологии Digital Compression поступает на региональные транспондеры, а потом уже после декодирования он доходит до наших респондентов в их студиях. И я сейчас с удовольствием представлю тех, кто с нетерпением ждет общения с вами. Афины, профессор Михлас Фестакис, Салоникский институт рыночных отношений. Ясос, господин Фестакис, это я здороваюсь. Токио, наш старый знакомый, консультант Токийской биржи, профессор из Токуоки, Ватанабе Микаса. Коничива, Микаса-сан. В Париже очаровательный Рене Дебюссо согласился ответить.

0: Восьмерку – это плюс один или минус один для макроэкономического пространства мировой ценовой политики? Ага. Спасибо. Ну что ж, мнение очень интересное.
1: Алло. Мин паха пэвэ тэнэн мула оли. Эцэ тирэт мика паха пэвэ тэнэн.
0: О, ну, как вы поняли, это был профессор из Хельсинки Юр Катаминин. А сейчас давайте послушаем перевод, тем более, что сегодня для нас работают синхронные переводчики из Института мирового языка.
2: Надо сказать со всей прямотой, что данный вопрос представляет собой целый комплекс проблем. Поскольку гипотетическое развитие макроэкономических связей стран азиатско-центральноевропейского региона неоднозначно, то говорить о едином мировом экономическом пространстве мне лично представляется несколько преждевременным.
0: Понятно. И еще вопрос гостям. Как отразится переход к единому экономическому пространству на экспорте и импорте? Кто первый?
3: Alors en France, on tout simplement
0: В принципе, я согласен с господином Фистакисом, но можно поспорить с коллегой из Японии. Ну понятно, с Европой-то проблем нет, а что делать странам африканского бассейна? Спасибо. И последний вопрос, очень коротко, потому что время нашей программы неумолимо тает. Ослабление американского доллара по отношению к российскому рублю. Да или нет? Что ж, я благодарю участников круглого стола и хочу... Извините, Хельсинки на проводе?
1: Микакошке Степанида Аркадьевна.
0: И вам, Юрий, большое спасибо. Ну вот и завершен наш экспериментальный круглый стол с использованием новейших средств технологического общения, которые используются только на радио Чипульдук. Спасибо всем участникам, спасибо вам, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч.
4: Bye-bye.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Внимание! Внимание!
1: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
2: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

I'ma knock that down. I'ma knock that down. Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4dug.ru? Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг, потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4dug, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

0: Страницы классики.
1: Андрей Кнышев. Коктебель. Рассказ пожилого экскурсовода. Запись 1987 года.
2: Коктебель. Кто не бывал здесь, кто не лазал вверх-вниз по его каменистым кручам, чуть забрезгует рассвет, поднимите руки. Вон отсюда. Только за последние 4 года Вздравница отдохнула друг от друга 1,5 миллиона человек. Город-курорт, город-труженик, город-музей. Неверно было бы сказать, что его история уходит глубоко вдаль. Нет, она уходит далеко вглубь. У римского историка хитросплетение. Находим, что сюда забредали еще аркадские пастухи, влекомые скотом. В допотопное время в гавань заплывали за золотым руном аргонавты. Плывший с ними в трюме Публий Овидий Насон грядущий писал об этом в своих «Мухоморфозах». Здесь были в поисках руна, руна здесь нету ни хрена. Перевод Марианны Сапшвант, что существенно. Так, пройдемте дальше. А Коктебель воспет. Здесь, в брызгах прибоя и слюны, читал свои вирши безумный офтальмон Напалков. Это его записал Грум Гржемайло-младший. Помните? «Я каждый камень, Коктебель, в тебе пометил, как кобель». Перевод Эльвиры Штюрк-Фельдглоссен. Поэтический сборник «Содрогнись в поцелуи». Санкт-Петербург, 1912 год. А заехавший на пироги к трюмощеву Финтельпляц так и не вставил в 6-ю строфу своего некроакростиха, подсказанную ему Упырьевым, рифму терпсихора пепсикола. Богата природа края. Граф Ланской любил пошуровать здесь в зарослях можжевельника и полакомиться винными ягодами с дамочкой. «Частенько», — вспоминает сторож императорского заказника колхоза царя коммунизма Михей Трушка, «частенько держал я на прицеле своего бердана, егонные панталоны цвета тела испуганной нимфы». А вот на этих грядках работал на уборке укропа и инжира еще Александр Сергеевич Пушкин, когда сукин сын был еще маленьким, послушным пионером. Каких-нибудь 4-5 тысяч верст не дошел сюда Пржевальский со своей «Пржевалкой». Заслуженной, если не народной, популярностью пользуются местные минеральные воды, бьющие здесь ключом из трубопровода Ессентуки, Пжни, Ёжгород, Коктебель. Обливался этой водой по утрам еще мамин сибирюк, лечивший здесь свою сибирскую язву. Трохи оклемался, кажись, полегчал.

майской вопью, ломотой, сухоткой, чесоткой, усушкой и утруской, перемедью, гнойным бзиком, глопотомой, ебединым хнырсом, туфтофлой, хроническим свербитом, гнусным агаканьем, коленной подзадью, сапелью весенней, нечаянным ветрогоном, гиенной припоминухой, юрайским гипом, мочеточным ударом в голову, бубонами, угрями, цыпками, инклюзивной порнухой, кишмящей кишелой, а не с вареньем яичек, расхряслостью среднего уха, свищом макушечным и многими-многими другими. В 1914 году под Кривым Таганрогом в клозете императорского литерного был обнаружен едущий в Коктебель зайцем орехов зуй. Остаток пути он проехал уже, зачепившись подтяжками за буфер, по левому рельсу на правой пятке, смазанный бараньим жиром. Так и доехал он, безвестный, босоногий, с батоном финского сервелата под мышкой и орехом за щекой. С тех пор зуя здесь знают все. Его бил каждый. «Посмотрите направо». Некогда кустистые, а ныне поджарые лысоватые холмы, напоминающие чем-то горы Эстремадуры, облюбовали планеристы. Около 1500 разбивается их здесь ежегодно. Вот почему на одном из холмов в братской могиле покоится прах местной тёлки-рекордистки Нюры, погибшей от руки предателя, пастуха Максима Бруцеллёза, подрезавшего стропы её дельтаплана. А на соседнем холме с отметкой «Высотка 54» в тени под ракитой, подложив под голову томик Жуковского, а под ноги том своих стихов, чтобы было повыше, Шалтырин любил, бывал, слушать, как в листве кроны чирикают воздушные поцелуйчики, коих прикармливал он засахаренными фигами. В 15 веке сюда приходят гешпанцы стрельнуть папирос. Иудея пытается обосновать здесь свою Палестину, но безуспешно. А в 1792 году город посещают королева Елизавета и герцог Фердинанд. Тут в Малахитовом зале главы государств Австрии и Франции подписывают договор о ненападении Венгрии на Турцию. Братья Алексей и Максим Горькие, находившиеся до этого на капремонте, прибыли сюда морем, когда сломали себе левую ногу. В тенистых аллеях парка они любили околачивать костылем с грецких орехов жареные каштаны. С бутылкой непочатого шипра за пазухой и болтающейся из-под фалт фрака парикмахерской грушей шлялся с утра до вечера по местному маликону здешний бутлегер Тимка Плафон. Море здесь своеобычное, то спокойное, гладкое, а то вдруг нет. Старожилам особенно памятно цунами 1929 года, после которого никого из них в живых не осталось. Коктебель – излюбленное место высадки зарубежных шпионов-аквалангистов. Об этом свидетельствуют их чучела в местном краеведческом музее. Об этом поведал нам и начальник погранзаставы, полковник Исаак Погранзон. Их привлекают здесь красота, романтика, прозрачность голубой воды, в которой их косяки хорошо видны. В 1958 году постановлением Крымского полезного совета решено было отдать солнечные пляжи бухты под лежбище котиков. Однако тупые и своенравные твари почему-то облюбовали холодные скалы земли Франца Иосипа Кобзонов, которые также бывали тут зачем-то. А вот перед вами тоже очень интересный объект. В местном ломбарде пылятся милые сердцу вещицы.
которые будут распроданы в эту же пятницу

через много-много лет на лондонском аукционе Сотбис. Например, такие, как пуговица от жилета Уинстона Черчилля, попавшаяся в пельмени посетителю кафе «Маринка» в Экотову, фильдеперсовый чулок Греты Гарбо, в котором Грета в последнее время хранила свои сбережения, пломба из зуба Бири, которой была опечатана квартира Ежова, коллекция пенковых трубок, 139 штук, со слюной Шаляпина, Комиссаржевской, Саввы Морозова, Анны Павловой и собаки Качалова. Клюшка Дзуриллы, монокль Гогенцоллерна, палочка Коха, азбука Морзе, микрофон Жучок, установленный в нужнике Центрального дома литераторов для подслушивания их задних мыслей, шашка батьки Махно, взятая за фуку батьки конармейцем Сидельниковым, белые носочки Майкла Джексона, ненадеванные 3 штуки, набор геморроидальных свечей, 70 штук, с юбилейного торта маршала Л. И. Брюкина. Экслибрис писателя Кошкера с надписью «Из книг Булгакова». Ресничка Эйзенштейна. Фонограмма с записью знаменитого гоголевского смеха. Около 3,5 часов звучания. И многое другое. Но вернемся все же в наш Коктебель. Проходите, проходите, товарищи, да. Регулярно гулял вот здесь, по кромке берега, в своей простреленной шинелке Петр Николаевич Врангель, пока не был сброшен в Черное море регулярной Красной армией. Долго дрейфовала в суровых широтах мужественная полярная станция СП-21, пока не сдрейфила именно сюда. В 1906 году девственную тишину Судакской шоссейки вспорол первый реанимобиль, привезший на отдых первого крупного царского чиновника и 2 ящика клизм с оказией. Здесь учился мыслить нешаблонно Шпенглер, Горяев снюхался здесь с Шуваловым. Поговаривают, что в доме номер 2 по улице Фрунзе за ситцевыми занавесками коротает остаток дней Мартин Борман со своей боевой подругой Матильдой Шмуц. «Непочатый край!» — так отозвался о тутошних местах Никита Хрущев. «Город-курорт, город-труженик, город-музей». Любят здесь отдыхать и молодежь, и старики, и женщины, раненые, и дети. Красивый вид открывается на город с бухты и барахты. А широко и вольготно, словно куртизанка на оттаманке, раскинулся на побережье бухты пионерлагерь «Искорка». А дальше повдоль заборчика гликось притулились плечуком друг к другу профилактории завода «Йоксельмаш», турбаза торговой фирмы «Внешпосыл нафиг», пансионат колхоза «Красный миллионер», валютный пионерлагерь «Березка». А в будущем край еще более расцветет. Гостеприимно распахнут свои двери «Лепрозорий», «Виварий», ведомственный дурдом Союза композиторов, санаторий мясомолочного направления, ветеринарная лечебница для алкоголиков, акварий, колумбарий 4-го главного управления и венерологическая грязелечебница гоп-концерта. Сюда хлынут 1000 лимитчиков, проходимцев, иждивенцев и бездельников. Качество обслуживания подскочит ровно в 2,5 раза. Одним словом, добро пожаловать в Коктебель, в этот райский уголок. Дурово.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапльдук.
2: I think that if you love somebody for who they are, then they are that to you already. You know, it's sort of, it doesn't matter what someone looks like. If you are in love with somebody for the right reasons, and if you accept them for who they are, they probably already look like that Prince Charming to you, you know, because beauty is in the eye of the beholder, but also people find different things beautiful. So I think, yeah, I believe that love does transform, maybe not physically to others, but certainly to your heart, it does.
1: Cameron Diaz, на радио Чапльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

У больного, завещавшего свое имущество врачу, мало шансов выздороветь. Томас Фуллер.

0: холодные закуски.
1: Заливное из женских перчаток. Перчатки хорошо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. Дать кастрюле остыть, вынуть перчатки, разрезать каждую вдоль, выложить на 2 фарфоровых блюда, украсив каждую перчатку звездочкой моркови, полумесяцем лимона и половинкой оливки. Бульон процедить, залить им перчатки, поставить блюдо в холодное место. Подавать с хреном. Заливное из женских перчаток.
2: Ага, ага, ага. Ага. Ага. Ага. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst?

0: Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.
1: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Да.
4: Добрый
3: алло.
4: День.
2: Алло, да, добрый день.
3: Вас беспокоит радио Чипльдук.
4: Веб-радио Чипльдук. Вы находитесь дома или в общественном месте, или на улице? Слушай, куда мы
3: по
4: попали,
3: тишине,
4: собственно
3: мне кажется,
4: говоря?
3: Скорее всего,
2: нет,
3: дома.
2: Это такая, это замкнутое пространство. Да,
4: замкнутое.
2: В коробке.
4: Так,
2: коробки.
4: Хорошо.
3: Позвоним.
4: Скажите, а вы случаем не слушаете сейчас какую-то музыку?
2: Слушаю, да, слушаю. Только я как-то ее слушаю изнутри.
4: Ну, вы слушаете... А, изнутри.
3: Андрей, надо объяснить, что происходит.
4: В эфире программа «Радио Чипльдук», которая называется «По нашим заявкам».
2: Угу. То есть по мы... нашим, то есть по вашим.
3: Да, мы именно ведущие этой программы.
2: Вас... Вы хорошо устроились. Молодцы.
3: Как вас зовут?
2: Меня зовут?
3: Да.
2: Меня зовут Игорь.
3: А вот нас зовут...
4: Андрей и Кирилл. Вы можете сами выбрать способ воспроизведения. А вот что мы хотим послушать, мы сейчас даже
3: вот
4: придумаем.
3: Да.
4: Я вот уже который раз пытаюсь услышать какое-нибудь ретро такое. Вот ретро.
3: Вот, Игорь, давайте так поступим. А что для вас ретро?
2: Какого? Ну, ретро – это то, что звучит как ретро, неважно, когда сделано.
3: Вот что для тебя, Андрей, звучит как ретро, неважно, когда сделано?
4: Ну, мне бы хотелось, во-первых, чего-то живого, веселого, такого динамичного и из каких-то таких слоев времени. Вот, ну, не знаю, вот Африксимон какой-нибудь.
2: Слушайте, секундочку. То есть... Вот схемотехника вообще, процедура, как происходит? То есть вы вот заказываете,
4: мы заказываем.
2: Я сейчас у себя ищу,
3: да.
2: И прислоняю телефон к,
3: да.
2: колонке.
4: Именно да. так, да,
3: конечно.
4: Да.
3: Это...
2: Вы даете. То есть если бы у меня был, помимо того, что у нас эффект телефона, он уже по-любому есть, если бы у меня был бы еще и граммофон, то вы были бы на седьмом небе отчасти.
4: Да, да, а телефон был бы такой вот дисковый, тоже какой-то, знаете, эбонитовый, черный, с тяжелой трубкой. Это был бы просто супер.
2: Да, где уж такой взять? Телефон-то цифровой.
4: Ну, давайте вот в таком комбинированном цифровом.
3: Мне кажется, Андрей, извини, что так тороплю события, что Африксимона почему-то не в фонотеке нашего радиослушателя Игоря, да. Игоря нет. А вот что действительно из музыки?
4: Игорь, да, не поддержал.
2: Нет, Африксимон у меня, вы думаете?
3: Нет. Мне кажется, что...
4: Но вы там поискали пока?
2: Ну, не знаю, я уже судорожно, значит, шуршу.
4: Так.
2: Пока.
4: Ну, пока шуршите, можете сказать, может быть, что-то еще у вас есть такого плана.
2: Ну, не знаю, много чего тут есть. Это невозможно вообще перечислять все. Африксимон, да.
4: Вот задача.
2: А ведь есть.
3: Да?
4: Есть?
2: Да.
3: Прекрасно. А какой спектр? Ну, понятно, что...
2: Никакого спектра. Есть одна... И узнаете, какая.
3: Ну, понятно. Ну, давайте. Ну, что? Ну, естественно.
4: Ну, все. Ну, это попадание. Да. Ну, и не надо, так сказать, далеко ходить.
2: Так, мы пробуем это воспроизводить сейчас?
4: Конечно.
2: Так, давайте рискнем.
4: И вы вместе с нами слушаете, да.
2: Хороший экспириенс. Секундочку. Так, сейчас у нас это все...
3: О, я слышу. Это оно.
4: Оно. Хорошо. Африксимон на радио Чипльдук в программе «По нашим заявкам». По телефону от слушателя Владислава. Африксимон на радио Чипльдук по телефону от нашего слушателя Владислава в программе «По нашим заявкам».

0: Знаешь, даже стереоэффект, по-моему, наблюдается. Ведь вообще, не так плохо, да?
1: Интересно, что на радио Чипльдук подобная музыка практически не звучит. Только в программе «По нашим заявкам».
0: Думал ли Александр Грэхэм Белл, изобретая телефон, что его изобретение будет использоваться именно так? То есть по прямому назначению. Согласитесь, редкое звучание, изумительное просто по нынешним временам, неповторимая, так сказать, тембральная окраска по частотам, по всему.
1: Знаешь, так и тянет в пляс. Не могу удержаться.
0: Удержись, да, сейчас от комментариев. Еще немножко послушаем.

0: Великолепно. Владислав, вы с нами?
1: А, по-моему, все-таки не Алло. Владислав, мне кажется, Игорь.
0: Ой,
1: Игорь.
0: Ой, Игорь, Игорь.
2: Да, да, вот знаете что, вы еще даже меня не отключили, ну же. А, значит, некоторый эффект, я думаю, вот этого желабельного граммофона-то был, потому что у меня эта запись из колонок довольно-таки трескучая раздавалась.
1: А, то есть это прям виниловая, что ли, оцифровка?
2: Ну, она какая-то такая сама по себе, она так звучит, мне кажется, уже это, вот это винтаж, как это, ретро.
0: Абсолютно, да. Винтажное звучание, редкое просто по колористике, так сказать, звука.
2: Они, конечно, сейчас слушатели слушали.
0: Вот конечно, это. И конечно. Они наслаждались, потому
2: было
0: что...
2: Здорово, не знаю, что это было, но с вами весело и счастливо.
1: Это «Радио Чипльдук»
0: С вами тоже неплохо, это была программа «По нашим заявкам». Продолжаем программы «Радио Чипльдук».
2: Ну, счастливо всем.
0: Счастливо.

для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.